Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько бы отдал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне